0: Новости дня и освещение важных мировых событий в новостной рубрике «Радио Таджикистана».
1: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! С вами Фаду Мукими с выпуском новостей дня Таджикистана и мира в 17.00. Начнем сегодняшний выпуск с анонса новостей. В Таджикистане функционируют 15 государственных и 16 частных телеканалов. В Таджикистане открыли лабораторию лекарственных растений и фармацевтики. Национальный театр Таджикистана откроют 9 сентября. В пустыне Египта нашли старый византийский город и могилы с золотыми пластинами во рту умерших. Перейдем к основным новостям. В настоящее время в Таджикистане осуществляет деятельность 107 государственных и частных телевизионных и радиовещательных сетей, а также студий по производству аудиовизуальной продукции. В их числе 15 государственных телеканалов и 10 государственных радиостанций, 16 частных телеканалов, 17 кабельных телеканалов, 5 IP-телеканалов, 25 частных радиостанций и 19 студий по производству аудиовизуальной продукции. Об этом сегодня на пресс-конференции сообщил председатель комитета по телевидению и радиовещанию при правительстве Республики Таджикистан Носир Саидзода. В ходе пресс-конференции было отмечено, что в первом полугодии текущего года на телеканалах Таджикистана реализовано 55 новых проектов, а на радиостанциях 33 новых проекта. Одновременно реализованы новые радиопроекты. На радио Таджикистана 12 проектов, на радио Фарханг 11, а на радио Садой Душамбе и Увози Туджик по 5 новых проектов. В Институте ботаники, физиологии и генетики растений Национальной академии наук Таджикистана введена в эксплуатацию новая лаборатория лекарственных растений и фармацевтики. Об этом сообщили в Национальной академии наук Таджикистана. Работа лаборатории будет сосредоточена на всестороннем изучении отечественных лекарственных растений. Ученые намерены исследовать их химический состав и биологические свойства, а также разрабатывать современные технологии производства лекарственных средств и фармацевтической продукции. Одновременно в лаборатории планируется поэтапно внедрять научные достижения в практику. Эта работа предусматривает изучение и применение растительных препаратов на основе принципов натуральной фармакологии, натуральной диагностики и натуральной терапии, натуропатии. За последние два года при поддержке и по инициативе руководства страны, а также Национальной академии наук, научно-исследовательских учреждениях Академии были введены в эксплуатацию 54 новые современные лаборатории. Министерство культуры Таджикистана подвело итоги работы за первое полугодие 2026 года. Основные показатели деятельности отрасли были озвучены сегодня, 6 июля, на пресс-конференции в Душамбе. Как сообщила министр культуры Матлубахон Сатарьон, театр откроют 9 сентября, ко дню государственной независимости Республики Таджикистан. Напомним, что строительство здания Национального театра началось в 2015 году. На пресс-конференции также были представлены итоги деятельности музеев. За первые 6 месяцев 2026 года музеи Таджикистана организовали 2322 экскурсии и научно-культурных мероприятий. Их посетили 93 485 человек. Кроме того, за 6 месяцев состоялось 28 мероприятий, посвященных книгам, в том числе 21 выставка-продажа и 7 презентаций. По данным Министерства культуры, в настоящее время в Таджикистане зарегистрированы 200 газет, 199 журналов и 100 типографий. В Сагдийской области полностью завершены работы по делимитации и обустройству государственной границы Таджикистана с Кыргызстаном. Об этом сообщила пресс-служба председателя Сагдийской области. В связи с завершением работ по делимитации и обустройству государственной границы в Джабо-Расуловском районе состоялось торжественное мероприятие. Как отмечалось на мероприятии, линия государственной границы между Таджикистаном и Кыргызстаном полностью определена. В приграничных районах Сагдийской области более 300 километров границы оборудованы пограничными знаками и другой необходимой инфраструктурой в соответствии с международными требованиями. В ходе церемонии офицерам и военнослужащим, представителям пограничных войск Таджикистана и другим ответственным лицам, внесшим вклад в проведение работ по делимитации и обустройству государственной границы, вручили памятные подарки и нагрудные знаки. Перейдем к зарубежным новостям. В оазисе Дахла на западе Египта археологи обнаружили хорошо сохранившийся жилой город византийской эпохи, возраст которого составляет около 1700 лет. Во время раскопок также были найдены артефакты, дающие редкое представление о повседневной жизни, хозяйстве и экономике византийского поселения. Об этом пишет The Guardian. Одновременно археологи рассказали о второй крупной находке. Это 18 древних гробниц в районе Марина-эль-Аламейн, неподалеку от Александрии. Среди них обнаружены высеченные в скале известняковые захоронения, гранитный саркофаг с человеческими останками, несколько погребений с золотыми пластинами во рту умерших. Этот древний погребальный обряд, известный как «золотой язык», по представлениям античного мира, должен был помочь покойному говорить загробной жизни, говорится в публикации. По меньшей мере 6 человек, включая детей, погибли в результате обрушения многоэтажного здания в Мумбаи на фоне накрывших регион ливней. Об этом сообщает Times of India. Происшествие произошло в воскресенье. По данным

Специализированные авиации пытались взять под контроль гигантский пожар, распространяющийся по труднодоступной отдаленной местности. Были эвакуированы более 10 тысяч местных жителей. По данным местных властей, раздуваемый ветром, экстремальной жарой и исключительной сухостью воздуха, огонь с утра воскресенья почти утроился по площади, поглотив уже 46 квадратных километров. Один пожарный и один местный житель пострадали. Турция завершила подготовку к саммиту НАТО, который состоится 7 и 8 июля в Анкаре. В связи с этим важным событием в столице страны приняты беспрецедентные меры безопасности. Государственное информационное агентство «Анадолу» сообщает, что на время саммита будут задействованы 70 тысяч силовиков, в том числе 55 тысяч сотрудников жандармерии и полиции. Среди прочих мер – запрет на проведение протестов и забастовок и въезд в город грузовых автомобилей. В обозначенных зонах нельзя передвигаться на мопедах и скутерах. На саммите НАТО и форум обороны промышленности съедутся высокопоставленные представители стран-членов Альянса и государств-партнеров. Основное внимание на форуме будет уделено прогрессу членов Альянса в достижении исторической цели НАТО по выделению 5% ВВП на оборонные расходы. На саммите НАТО Венгрию впервые будет представлять премьер-министр Петр Мадьяр. Вместе с главой правительства в Анкару отправятся министр иностранных дел Анита Орбан и министр обороны Ромалус Усинсенди. Премьер Венгрии сообщил, что вместо самолета вооруженных сил полетит в Турцию регулярным пассажирским рейсом, а ранее забронированные предыдущим правительством отели заменили на более скромный. Ну что ж, уважаемые радиослушатели, это были все новости Таджикистана и мира к данному часу. Эти и другие новости вы можете услышать в 17.00 на радио Таджикистан.

0: toute sa vie est un jeu géant. Где в такт танцуют тени и соборы.
1: Слышишь?